0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Астана впервые примет международный конкурс «Куб Мундиаль». Звезды корейского балета выступят в столице. Фестивальный фильм «Победителей видно на старте» покажут казахстанцам. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Астане с 23 по 27 августа пройдет 79-й международный конкурс баянистов и аккордеонистов «Куб Мундиаль» и 156-й конгресс делегатов Международной конфедерации аккордеонистов. Масштабное музыкальное событие впервые состоится в Казахстане и Центральной Азии. В течение нескольких дней на площадках Центрального концертного зала пройдут конкурсные прослушивания, мастер-классы и концертные программы. В Астану прибудут ведущие исполнители, эксперты и представители Международной конфедерации аккордеонистов из стран Европы, Азии, Америки, Австралии и Новой Зеландии. Куб Мундиаль – один из старейших и наиболее известных международных конкурсов в сфере баянного и аккордеона. Искусства. Корейский национальный балет приедет с гастролями в столицу. 28 и 29 августа на сцене театра «Астана Балет» зарубежные артисты представят постановку «Корсар». Созданный на музыку Адольфа Адана спектакль в хореографии Сон Джон Бина предлагает классическое прочтение знаменитой истории о благородном корсаре Конраде и прекрасной Мидоре. Зрителей ждут захватывающие приключения, романтика, драматические повороты сюжета, виртуозные танцевальные номера и впечатляющие массовые сцены. Постановка Корейского национального балета сочетает богатые традиции классического балета, поражая масштабом, красотой сценографии и высоким исполнительским мастерством. Дебютный полнометражный фильм казахстанского режиссера Жанат Алшановой «Победители видно на старте» впервые будет представлен казахстанскому зрителю, сообщает Казправда.кз. Премьера состоится 22 августа в Алматы в рамках «Казхарас фильм фестиваль». После показа пройдет встреча с режиссером фильма. Фильм рассказывает историю 17-летней Милы, которая присоединяется к команде по плаванию на открытой воде, стремясь обрести независимость. Когда ее место в команде оказывается под угрозой, героине предстоит сделать непростой выбор. Картина создана в копродукции Казахстана, Франции, Нидерландов, Литвы и Швеции. Съемки проходили в Алматы и Алматинской области. Мировая премьера картины состоялась в 2025 году на международном кинофестивале в Локарно. Позднее фильм был представлен на фестивалях в Пусане, Таллине, Гетеборге и других международных площадках. На таллинском кинофестивале картина получила награду за лучшую копродукцию. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.
1: Классика сянемес ол мәңгілі. Классик радиоса тыңда сез түсің.

0: классик радиосымен жаз мезгілі.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабары жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Виктор Хоменков, «За перевалом». Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жильна Турель, Фредерик Сикар, Доминик Дипиаца және Кристиан Эскут.

культовые фигуры и знаковые события в мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.